0: Мари.
1: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

Мака Лапа и на другия месенджер от Педро Калиенте. Мака Лапа и на другия месенджер от Педро Калиенте. Бомбастик, бомбастик на другия месенджер от Педро Калиенте.

0: подсчет.
1: О том, что мы во сне вдвоем, о том, что только здесь мы есть.
0: И наших дней разлук не счесть, и как проснулся я, боюсь.
1: Но все равно с утра проснусь,
0: а ты осталась там.
2: Уникальная русская музыка, уникальна, уникальна. Поздравляем вас.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.